0: La musique en non-stop. Les meilleurs hits toute la journée avec Vive FM.
1: Vive FM.
2: Vive FM.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».